0: میکنیم مثلا در قسم نظریوی اساس نکنی نظریوی ما کتاب میکفتیم کتاب های بسیار را جمع میکردیم حاضر زیر ایستونی در یک سونیه همه همه مهزنه را بطا آورده میتر شده میتر ما
1: истифодаи технологияҳои навин имкон медиҳад ки фаъолияти идоракунии хизматрасониҳои давлатӣ низоми бонкӣ маориф ва тандурустӣ ба таври электронӣ ба роҳ монда шуда сатҳу сифати хизматрасонӣ беҳтар гардад шариф раҳимзода сармутахассиси раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавӣ таъкид намуд ки рушди технологияҳои рақамӣ на танҳо вақт ва хароҷотро коҳиш медиҳад балки ба шаффофият самаранокии фаъолияти ва мубориза бар зидди фасод низ мусоидат мекунад
2: که هم دستاورت ها را در این سمت معاید نشان دادن و هم بعضی از نارسایی ها در رشد اینوستیانی و رقمیکرانی اشتراهای اجتماعی و اقتصادی کشور را سخن را دن. یعنی که هم دستاورت ها هست و هم بعضی از مرکبی ها مشکلی ها وابسته به هم خب تمایل رشد حیات اجتماعی و اقتصادی داخلی و هم محیط بیرونه که خواهیم نخواهیم به رشد کشورهای رشدیابنده خیلی زیاد که از تاثیر گذار است
1: ضمن همایش تاکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی رقمی توجهی مخصوص ظاهر نموده تطبیق تکنولوژی های اطلاعاتی و خدمترسانی های الکترونی را یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی ارزیابی می نمایند هدف اساسی همایش تحلیل و ارزیابی دستاوردها معین نمودن تکنولوژی های инновационӣ ва баррасии масъалаҳои мубрами вобаста ба таъмини рушди устувори миллӣ дар шароити муосир мебошад муқаддас машрабиён садои душанбе
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив
7: тифл агар шавад бемор хаста бошаду афгур ашки чашмаш шаш қатор бозӣ накунад зинҳор хобакаш шавад душвор таб кунад ногаҳ бисьёр падарону модарон пардифен шавад дармон
8: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند خودی آنه که سلفه نبود خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
5: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пердифен шавад дармон.
6: Пардифен Беби ва Пардифен Китс – джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китс – маз барои кудакони аз 2 моҳа то 2 сола ва азим боло то 12 сола аст. Пардифен Беби ва Пардифен Китс – фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалам бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان. تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Садои Душанбе инъикосгари ҳарфи дили ҳар як шунаванда. Моро рӯи мавҷи 102.2 FM шунида метавонед.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Здравствуйте. Двадцатого мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Фередуна Синерлёглу. На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана с этой международной организацией. В этом контексте в центре внимания находились вопросы двустороннего сотрудничества по всем трем основным направлениям деятельности организации в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях. Глава нашего государства особо подчеркнул, что мы прилагаем усилия для того, чтобы программы и проекты, реализуемые в Таджикистане, отвечали реальным потребностям нашего народа. Была отмечена положительная деятельность программного офиса ОБСЕ в Душанбе и пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава. Международная научно-практическая конференция «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана. Сотрудничество ради мира, безопасности и устойчивого развития» и третий международный конкурс «Дипломатические отношения. Культура мирного диалога» состоялись с 11 по 13 мая в Ашхабаде, Туркменистан. В мероприятиях приняли участие представители Таджикского национального университета. Особое внимание заслуживает участие студентов факультета международных отношений Ориона Халилова, Дильрабоса Дулузода, Мухаммаджона Хукумова, Малухат Бибизода и Шарафа Бекмуродова, которые заняли призовые места. Руководство университета поздравило участников и победителей, отметив их высокий профессионализм и достойное представление университета на международной арене. В конкурсе приняли участие представители 21 страны мира, более 160 студентов, что делает достижения наших студентов особенно значимыми. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.

0: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». С вами сегодня у микрофона Шахло Бердиева.

В Душанбе сегодня тихо, моросит дождик, и город будто окутан легкой свежестью. Устраивайтесь поудобнее, налейте себе чашечку ароматного чая или кофе и давайте вместе наслаждаться этим мгновением. Наш город прекрасен в любую погоду. Дождь блестит на мостовых, зеленые парки сияют свежестью, а уютные улочки словно приглашают на прогулку. Сегодняшний эфир мы посвятим красоте нашего города, теплу сердец его жителей и маленьким радостям, которые делают каждый день особенным. Оставайтесь с нами, наслаждайтесь музыкой и хорошим настроением, и пусть этот дождливый день в Душанбе станет особенно уютным и светлым.

А теперь давайте посмотрим, какая погода ждет нас сегодня в нашем городе. Будет ли дождик сопровождать наши прогулки по улицам, или же солнце подарит тепло и уют каждому уголку города? Сегодня в Таджикистане переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, гроза. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области переменная облачность, кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура ночью 9-14 градусов тепла, местами до 17-19, днем 22-27. Ночью минус 1, плюс 4, днем 8-13. В Сагдийской области переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах ночью 16-21 градусов тепла, днем 22-27. В горах ночью 5-10, днем 15-20. В Хатлонской области переменная облачность, кратковременный дождь, ливневого характера, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами усиления до 10-15 метров в секунду, местами мгла. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 28-33. В предгорьях ночью 14-19, днем 20-25.

Хатлонской области переменная облачность, кратковременный дождь ливневого характера. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 21-26 градусов тепла, днем 28-33. В предгорьях ночью 14-19, днем 20-25. В районах республиканского подчинения переменная облачность, кратковременный дождь ливневого характера. Гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Местами усиления до 10-15 метров в секунду. Местами мгла. Температура в долинах ночью 15-20 градусов тепла, днем 25-30. В горах ночью 11-16, днем 20-25. В Душанбе переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7. Временами усиление до 7-12 метров в секунду, мгла. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днем 28-30. Вот такой прогноз на сегодня. Берите с собой зонтики и хорошее настроение. Пусть погода будет приятной, а день радостным и вдохновляющим.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов провел встречу с таджикской делегацией во главе с заместителем премьер-министра республики Таджикистан Усмонали Усмонзода. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-азербайджанских отношений, в том числе вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Отдельное внимание было уделено 8-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой, которая состоится 21 мая в Баку. В данном контексте была подчеркнута важность дальнейшего укрепления практического взаимодействия между двумя странами и реализации достигнутых договоренностей. Стороны выразили удовлетворение поступительным развитием двусторонних отношений, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Астахдимоти Бунки Милли Таджикистан. Бо ҳадафи баландбардоштани сатҳи саводноки молиявӣ ва дастрасии шумо ба хизматрасониҳои босе.

Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – мы. Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир — это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. И единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Сегодня парламентская делегация под руководством председателя Маджлиси Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода отбыла с рабочим визитом в Санкт-Петербург Российской Федерации. Парламентская делегация примет участие в заседаниях Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств, а также постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ по вопросам обороны, безопасности, политики и международного сотрудничества. Ожидается, что председатель Маджлиси Намандагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода проведет встречи с делегациями стран-участниц Содружества, в ходе которых будут обсуждены пути укрепления связи и расширения межпарламентского сотрудничества. В связи с ожидаемыми сильными осадками с 21 по 25 мая в некоторых районах республиканского подчинения Хатлонской и Сагдийской области, а также на западе Горно-Бадахшанской автономной области прогнозируется возникновение силевых явлений. Об этом сообщает Агентство по гидрометеорологии республики. Одновременно не исключается повышение уровня воды в реках Исфара, Заравшон, Обихингоу, Вахш, Пянч, Яхсу, Кызылсу, Южная, а также в реках, стекающих с южных склонов Гисарского хребта. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности в условиях неблагоприятной погоды. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Садопресс@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.
1: Во имя создавшего душу и ум над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него – лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины – клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найтися незрячим душою благого пути. Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь, трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них. Кто разум и душу дерзнул бы воспеть? Дерзнувшего кто бы услышал? Ответь. Коль внемлющих нет, бесполезны слова. Ты мысль обрати к первым дням естества. Венец мироздания ты создан Творцом. Ты образ и суть различаешь во всем. Пусть разум водителем будет себе, от зла избавителем будет себе. Ты истину в мудрых речениях найди, о ней повествуя, весь мир обойди. Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
2: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведений.

В эфире рубрика «Интересные факты». Самое длинное солнечное затмение в истории. В 1896 году, 21 мая, произошло одно из самых продолжительных солнечных затмений XIX века, которое наблюдали тысячи людей в Европе и Азии. День биолога. В некоторых странах 21 мая отмечают День биолога, ведь именно в этот день, в 1873 году, ученые начали активно изучать генетику растений и животных. Рекордные растения. В 1984 году в Японии была зарегистрирована самая большая сакура в искусственном саду. Дерево достигло почти 15 метров в высоту. А теперь космический факт. В 1964 году космический зонд впервые передал детальные фотографии поверхности Венеры, давая ученым уникальные данные о планете. Музыкальный факт. В 1975 году группа джазовых музыкантов провела международный концерт с экспериментальными инструментами, соединяя традиционные и современные звуки. Литературный факт. В этот день родился известный писатель-фантаст, чьи книги вдохновили целые поколения на изучение науки и космоса. Рекорд вкусов. 21 мая 2010 года в Италии была приготовлена самая большая пицца в мире. Ее диаметр составил почти 40 метров. Вот такие удивительные и необычные факты связаны с 21 мая. История, наука, искусство и даже гастрономия делают этот день особенным. Следите за нашими выпусками, впереди еще больше интересного, вдохновляющего и забавного.

В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Вы слушаете новости на радио Садой Душанбе. Вопросы реализации стратегических целей республики по ускоренной индустриализации, направленные на увеличение объема промышленного производства, обсудили министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира и постоянный представитель ПРООН в Республике Таджикистан Судипто Мукерджи. По данным министерства, стороны также обсудили создание новых промышленных предприятий и расширение занятости. В этом контексте особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных кадров для промышленной отрасли. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Исполком СНГ в Беларуси почтил память героев Советского Союза. В Армении готовят масштабную налоговую оттепель. А также новости из Таджикистана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Исполком СНГ в Беларуси почтил память героев Советского Союза в Минске. Подробности у Юлии Славинской.
2: Осенью 1943 года Дамулу Азизов участвовал в боях на Днепре под Гомелем за освобождение Беларуси. Гитлеровцы называли эту оборону неприступным восточным валом. Но младший сержант Азизов первым ворвался в немецкую траншею и уничтожил расчет вражеского пулемета. Дамулу Азизов – герой интернациональный. Боевое крещение он принял под Сталинградом, а позже оказался на белорусской земле, где пал смертью храбрых. Почтить его память в Минске собрались сотрудники исполкома СНГ, послы и дипломаты стран Содружества, говорит чрезвычайный полномочный посол Таджикистана в Беларуси Сафарзада Бахтавар Амирали.
3: Благодаря нашим двум лидерам нации, уважаемому Александру Григорьевичу, уважаемому Мали Рахмону, наши экономические и политические взаимоотношения находятся на самом высоком уровне культурной и гуманитарной составляющей, как наша общая ценность, наша общая победа в Великой Отечественной войне проходит красной нитью в этих взаимоотношениях.
2: В честь героя Советского Союза, который до ухода на фронт работал учителем, в Минске названы улицы в Центральном районе и школа. Для ее учеников таджикский солдат стал символом мужества. Звание Героя Советского Союза за освобождение Беларуси были удостоены 15 жителей Армении. Так, во время операции «Багратион» особо отличился Газарос Авакян. Когда многотысячная армия Гитлера попала в Минский котел, полк Авакяна дал отпор фашистам и не позволил им прорваться к городу. Рассказывает председатель Минского армянского городского культурно-просветительского общества «Айстан» Георгий Егиазарян.
4: В Червенском районе, но это шли в сторону Минска, поэтому надо было остановить это. Газарос Авакян командовал стрелковым полком, и необходимо было удержать высоту направления, по которому немцы хотели прорвать. Это 6 попыток было в этом направлении. Все немцы были или уничтожены, или отброшены.
2: О том, насколько важно сегодня сохранить историческую память, рассказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что в странах Содружества не только чтят память погибших воинов, но и помогают ветеранам.
0: Таджикистан.
1: Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации среди молодежных сборных до 20 лет проходит в Таджикистане. За ходом событий следила Нушин Кузиева.
5: Для молодых игроков этот турнир – возможность получить первый опыт международных матчей. Приехали команды из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Эти соревнования для некоторых футболистов станут началом большой спортивной карьеры. Турнир проходит по круговой системе, где каждая команда проведет по 4 матча. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков. Как рассказывает болельщик Абдумалик, игра держала в напряжении до последних секунд.
6: Я болею за сборную Таджикистана и, конечно, желаю ей победить на этом турнире. Сделать это будет нелегко, но ребята должны постараться.
5: Свою первую игру на турнире сборная Таджикистана проводила против команды Туркменистана. Матч получился напряженным, но в компенсированное время хозяева сумели вырвать победу. По словам главного тренера Рустама Ходжаева, тактику команды пришлось вносить коррективы прямо по ходу игры.
7: Те задумки и наработки, которые мы готовили и отрабатывали на тренировках, не совсем получилось реализовать так, как хотели. Но и сборная Туркменистана – опытная команда. Они хорошо изучили нашу игру. В обороне соперник действовал очень организованно, поэтому нам было непросто выполнить свой план. Но спасибо нашим игрокам. В концовке они показали характер, проявили себя и добились победы.
5: Для молодежной сборной Таджикистана этот турнир станет этапом подготовки к отборочному турниру Кубка Азии, где футболистам предстоит сыграть с более сильными соперниками.
0: Армения.
1: В Армении готовят масштабную налоговую оттепель. Вместо обысков и уголовных дел – диалог и административные решения. Как в республике пересматривают правила игры для предпринимателей, выяснила Наира Бадалян.
8: Раньше неуплата более 10 миллионов драмов налогов или 2 миллионов рублей в Армении автоматически становилась поводом для уголовного преследования. Теперь государство предлагает бизнесу сначала провести переговоры, а также меняет порог наступления уголовной ответственности. Ежегодно Следственный комитет страны рассматривал до 600 600 таких дел. Директор консалтинговой компании Эдуард Бадалян рассказал, что из-за загруженности ведомства разбирательства затягивались на годы, а работа предприятий фактически замирала.
9: Налоговая в ходе проверки выявляет нестыковки, бизнесу предъявляются новые налоговые обязательства. А при несогласии налогоплательщика с расчетом налоговиков дело передают следствию.
8: Власти Армении решили смягчить подход. Порог крупного нарушения за год увеличили втрое. Особо крупный размер подняли до 50 миллионов драмов. Это примерно 10 миллионов рублей. Порог неуплаты налога за два года теперь составляет 75 миллионов драмов или 15 миллионов рублей. Перед возбуждением уголовного дела налоговые органы детально изучат информацию о нарушении. По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении Гамлета Саакяна, предпринимателям дадут 2-3 месяца на объяснение и обжалование. Пересмотр коснется в том числе и уже заведенных дел.
7: В итоге почти треть текущих дел просто уйдет из уголовной плоскости. Кроме того, бизнес сможет снять арест с имущества под банковскую гарантию или залог акций и облигаций.
8: Изменения в налоговый кодекс заработают уже в июне. В Комитете госдоходов заверяют, главная цель реформы – сохранить работающие предприятия и помочь бизнесу выбраться из долговой ямы.
0: Казахстан.
1: В Алматы дефицит автомехаников. В городе зафиксировано самое большое число авто. Как сегодня работают станции техобслуживания и кто готовит новых специалистов, расскажет Тамара Зарипова.
10: В Алматы открыты десятки вакансий в сфере автосервиса, но закрываются они медленно. Работодатели ориентируются на специалистов с опытом, но большинство соискателей только начинают свой путь в профессии. На этом фоне особенно ценятся мастера с многолетней практикой. Один из них – Сарсенбек Нусипов. В профессии автомеханика он более 30 лет. Интерес к технике у него появился еще в школьные годы.
11: Поступил в ПТУ на механика, отучился, потом ушел в армию, после уже начал работать в селе, в основном с советскими машинами – МАЗ, КАМАЗ, Жигули. Затем постепенно переехал в город, снял небольшое помещение, начал развивать свое дело. Так и набрался опыта, стал профессионалом.
10: Каждый день мастер обслуживает несколько автомобилей, занимается ремонтом двигателей и ходовой части. Некоторые заказы требуют недель и даже месяцев работы, отмечает Сарсенбек Нусипов.
11: Сначала снимаем подрамник, затем устанавливаем двигатель, перед этим ставим коллектор и потом соединяем коробку передач. После установки подключаем проводку. Сейчас машин стало больше, работы прибавилось, поэтому нужны грамотные обученные мастера.
10: Сегодня в колледже по направлению техническое обслуживание транспортных средств обучаются 146 студентов. В ближайшие годы именно они должны пополнить рынок труда и частично закрыть дефицит кадров в сфере автосервиса.
0: Беларусь.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем государственных герба, флага и гимна. По всей республике прошли патриотические акции. Как в Минске несли самый большой флаг страны, расскажет Юлия Славинская.
2: Осенью 1943 года Дамулу Азизов участвовал в боях на Днепре под Гомелем за освобождение Беларуси. Гитлеровцы называли эту оборону неприступным восточным валом. Но младший сержант Азизов первым ворвался в немецкую траншею и уничтожил расчет вражеского пулемета. Дамулу Азизов герой интернациональный. Боевое крещение он принял под Сталинградом, а позже оказался на белорусской земле, где пал смертью храбрых. Почтить его память в Минске собрались сотрудники исполкома СНГ, послы и дипломаты стран Содружества, говорит чрезвычайный полномочный посол Таджикистана в Беларуси Сафарзада Бахтавар Амирали.
3: Благодаря нашим двум лидерам нации, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Мали Рахмона, наши экономические, политические взаимоотношения находятся на самом высоком уровне. Культурные, гуманитарные составляющие, как наша общая ценность, наша общая победа в Великой Отечественной войне проходит красной нитью в этих взаимоотношениях.
2: В честь героя Советского Союза, который до ухода на фронт работал учителем, в Минске названы улицы в Центральном районе и школа. Для ее учеников таджикский солдат стал символом мужества. Звание Героя Советского Союза за освобождение Беларуси были удостоены 15 жителей Армении. Так, во время операции «Багратион» особо отличился Газарос Авакян. Когда многотысячная армия Гитлера попала в Минский котел, полк Авакяна дал отпор фашистам и не позволил им прорваться к городу, рассказывает председатель Минского армянского городского культурно-просветительского общества «Айстан» Георгий Егиазарян.
4: В Червенском районе, но это шли в сторону Минска, поэтому надо было остановить это. Газарос Авакян командовал стрелковым полком, и необходимо было удержать высоту направления, по которому немцы хотели прорвать это. 6 попыток было в этом направлении. Все немцы были или уничтожены, уничтожены или отброшены.
2: О том, насколько важно сегодня сохранить историческую память, рассказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что в странах Содружества не только чтят память погибших воинов, но и помогают ветеранам.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное заседание, посвященное Всемирному дню футбола. В мероприятии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино и представители футбольных ассоциаций разных стран. Таджикистан на встрече представил постоянный представитель страны при ООН Джонибек Хикмат. В своем выступлении он отметил роль Таджикистана в продвижении инициативы учреждения Всемирного дня футбола, подчеркнув, что республика стала одним из инициаторов этой международной даты, которая теперь ежегодно отмечается 25 мая. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Садои Душанбе, Пайвандгари, Дирус, Имрус, Вафардои Тоджикистони, Сохиби Стекло.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: با تو بودم با تو هستم با تو میمانم وطن با تو بودم با تو هستم با تو میمانم وطن
1: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Садои Душанбе и микосгари харфи дили хар як шунаванда. Моро руи мавджи 102.2 FM шунида метавонед.

объяснить, что такое любовь. Но точно могу сказать, что без нее нет жизни. Ты держи руку и взлетай. Если любишь, не отпускай.

0: Алло.
1: Оксана.
0: Да.
1: Мама дома?
0: Мама дома. Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душамбе. С вами сегодня у микрофона Шахло Бердеева.

В Душанбе сегодня тихо, моросит дождик, и город будто окутан легкой свежестью. Устраивайтесь поудобнее, налейте себе чашечку ароматного чая или кофе и давайте вместе наслаждаться этим мгновением. Наш город прекрасен в любую погоду. Дождь блестит на мостовых, зеленые парки сияют свежестью, а уютные улочки словно приглашают на прогулку. Сегодняшний эфир мы посвятим красоте нашего города, теплу сердец его жителей и маленьким радостям, которые делают каждый день особенным. Оставайтесь с нами, наслаждайтесь музыкой и хорошим настроением, и пусть этот дождливый день в Душанбе станет особенно уютным и светлым.

оставляйте на потом дела. Не прячьте в стол написанные письма. Не хороните в ящике стола кому-то адресованные мысли. Не бойтесь правды, презирайте лесть. И не терпите наглости и хамства. Короткое, как выстрел, слово «честь». Не путайте с пузатым словом «чванство». На брудершафт не пейте с дураком. Не лебезите перед тем, кто выше. И не жалейте тех, кто далеко, под боком крика помощи не слыша. Не обижайте женщин никогда, и слабых никогда не обижайте. А если к другу вдруг пришла беда, спасайте друга и пропасть не дайте. Не смейтесь над убогим и больным, у них своя нелегкая дорога. Не хвастайте характером стальным, быть слабым можно, иногда немного. Любимых берегите и детей, цените труд других и свой цените. И радуйтесь обычной доброте, любите жизнь и жизнью дорожите.

А теперь заглянем в прошлое и узнаем, что интересного происходило 21 мая. История полна удивительных открытий, культурных событий и ярких моментов, которые вдохновляют и сегодня. В 1881 году впервые в США прошла публичная демонстрация электрического трамвая. Маленький шаг для транспорта, но большой шаг для городской жизни. В 1927 году в Нью-Йорке открылось знаменитое радиокафе, где впервые транслировалась музыкальная программа в прямом эфире, радуя слушателей живой музыкой. В 1932 году в Германии состоялась премьера выдающегося фильма, который стал классикой мирового кинематографа и вдохновил многих режиссеров. В 1966 году ученые впервые успешно вырастили полностью синтетический белок в лабораторных условиях, шаг, который навсегда изменил биологические исследования. А в 1972 году французский художник Жан Дюбюфе представил серию своих новых картин, которые стали основой для движения «Art Brut» сырого искусства, вдохновив многих молодых художников по всему миру. В 1984 году в Великобритании впервые состоялся массовый концерт под открытым небом, на котором использовались новейшие световые и звуковые технологии, ставшие стандартом для всех будущих фестивалей. В 2001 году был официально открыт первый экологический парк в Азии с интерактивными зонами для детей и взрослых, где природа и наука соединяются в образовательной и увлекательной форме.

Вот такие удивительные события произошли 21 мая. История – это не только даты, это открытия, искусство и вдохновение, которые делают наш мир ярче. Следите за нашими выпусками, чтобы узнавать еще больше удивительных и вдохновляющих историй из прошлого.

Знаешь, я никогда раньше не думал, что чувства могут быть столь безграничными. Кажется, что целый космос тесен для нашего счастья. Ты стала моим маяком, моим светочем во тьме. И несмотря ни на какие помехи, я смогу найти путь к тебе. Говорят, любовь живет 3 года. Но ты сама мне показала, что время не играет для нас роли, когда мы вместе. С момента нашей встречи я не провел ни единого дня, не думая о тебе. Ты мой повод быть лучше. Просыпаться с горящими глазами цвета жизни и делать все возможное и невозможное, чтобы ты была счастлива. Наверное, сами механизмы судьбы свели нас из 2 противоположных уголков Вселенной. Подарив жизнь нашей дочери, ты открыла мне новые пути. Подарила мне новые цели, стремления, смысл существования. Глядя в глаза нашего ребенка, я вижу отражение нас с тобой. В каждом движении и в каждом произнесенном маленьким человечком слове прослеживается одно – «мы». Я могу лишь только надеяться, что когда-нибудь, когда наша дочка станет взрослой, она сможет испытать такое же счастье вместе со своими любимыми, какое я испытываю, просто дыша с тобой одним воздухом. Наш мир — это уже не воздушный, а прочный каменный замок, построенный на взаимопонимании, нежности и любви. Единственная мысль, которая с течением времени будет согревать меня даже в самые лютые морозы, это осознание, что семья — это и есть.

0: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.
1: Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум? Кто место всему и название дает? Дарует нам благо, ведет нас вперед. Он правит вселенной, над небом царит. Он солнце зажег, и луну, и нахит. Он выше примет, представлений, имен. Им в зримые образы мир воплощен. Ты зрение не утруждай, все равно. Глазами узреть нам Творца не дано. К нему даже мысль не отыщет пути. Превыше всех в мире имен его чти. Того, кто над всем вознесен естеством. Обнять невозможно душой и умом. Хоть разум порой в суждениях зрел, он в силах судить лишь о том, что узрел. Достойное Творца нам хвалы не сложить. Ему неустанно должны мы служить. Он дал бытие и душе, и уму. В творении своем не вместиться ему. Не в силах наш разум и дух до конца постичь и вославить величие Творца. В его бытии убежденным прибудь. Сомнения и праздные мысли забудь. Служа ему, истину должно искать. В его повеление душой проникать. Тот мощи достигнет, кто знания достиг. От знания душой молодеет старик. Тут слову предел. Выше нет ничего. Уму недоступно Творца существо.
0: Слово о разуме. О мудрый! Не должно ли в начале пути достоинство разума превознести? О разуме мысли поведай свои, раздумий плоды от людей не таи. Дар высший из всех, что послал нам Изет, наш разум достоин быть первым воспет. Спасение в нем, утешение в нем, в земной нашей жизни и в мире ином. Лишь в разуме счастье, беда без него – лишь разум богатства, нужда без него. Доколе рассудок во мраке вовек, отраду душе не найдет человек. Так учит мыслитель, что знанием богат, чье слово для жаждущих истины — клад. Коль разум вожатым не станет тебе, дела твои сердце изранят тебе. Разумный тебя одержимым сочтет, родной, как чужого, тебя отметет. В обоих мирах возвышает он нас, в оковах несчастных, чей разум угас. Не разум ли око души? Не найти с незрячим душою благого пути? Он первый средь вечных созданий Творца. Он стражей тройной охраняет сердца. Слух, зрение и речь — трое стражей твоих, и благо и зло познаешь через них.

0: глубже постигнуть стремись, познание вечную жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет.
1: Поэмы народов мира. Шахнаме. Отрывки из произведения.

В эфире рубрика «Интересные факты». Самое длинное солнечное затмение в истории. В 1896 году, 21 мая, произошло одно из самых продолжительных солнечных затмений XIX века, которое наблюдали тысячи людей в Европе и Азии. День биолога. В некоторых странах 21 мая отмечают День биолога, ведь именно в этот день, в 1873 году, ученые начали активно изучать генетику растений и животных. Рекордные растения. В 1984 году в Японии была зарегистрирована самая большая сакура в искусственном саду. Дерево достигло почти 15 метров в высоту. А теперь космический факт. В 1964 году космический зонд впервые передал детальные фотографии поверхности Венеры, давая ученым уникальные данные о планете. Музыкальный факт. В 1975 году группа джазовых музыкантов провела международный концерт с экспериментальными инструментами, соединяя традиционные и современные звуки. Литературный факт. В этот день родился известный писатель-фантаст, чьи книги вдохновили целые поколения на изучение науки и космоса. Рекорд вкусов. 21 мая 2010 года в Италии была приготовлена самая большая пицца в мире. Ее диаметр составил почти 40 метров. Вот такие удивительные и необычные факты связаны с 21 мая. История, наука, искусство и даже гастрономия делают этот день особенным. Следите за нашими выпусками, впереди еще больше интересного, вдохновляющего и забавного.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Исполком СНГ в Беларуси почтил память героев Советского Союза. В Армении готовят масштабную налоговую оттепель. А также новости из Таджикистана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Исполком СНГ в Беларуси почтил память героев Советского Союза в Минске. Подробности у Юлии Славинской.
2: Осенью 1943 года Дамулу Азизов участвовал в боях на Днепре под Гомелем за освобождение Беларуси. Гитлеровцы называли эту оборону неприступным восточным валом. Но младший сержант Азизов первым ворвался в немецкую траншею и уничтожил расчет вражеского пулемета. Дамулу Азизов – герой интернациональный. Боевое крещение он принял под Сталинградом, а позже оказался на белорусской земле, где пал смертью храбрых. Почтить его память в Минске собрались сотрудники исполкома СНГ, послы и дипломаты стран Содружества, говорит чрезвычайный полномочный посол Таджикистана в Беларуси Сафарзада Бахтавар Амирали.
3: Благодаря нашим двум лидерам нации, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Мали Рахмона, наши экономические и политические взаимоотношения находятся на самом высоком уровне культурно-гуманитарной составляющей, как наша общая ценность, наша общая победа в Великой Отечественной войне проходит красной нитью в этих взаимоотношениях.
2: В честь героя Советского Союза, который до ухода на фронт работал учителем, в Минске названы улицы в Центральном районе и школа. Для ее учеников таджикский солдат стал символом мужества. Звание Героя Советского Союза за освобождение Беларуси были удостоены 15 жителей Армении. Так, во время операции «Багратион» особо отличился Газарос Авакян. Когда многотысячная армия Гитлера попала в Минский котел, полк Авакяна дал отпор фашистам и не позволил им прорваться к городу. Рассказывает председатель Минского армянского городского культурно-просветительского общества «Айстан» Георгий Егиазарян.
4: В Червенском районе, но это шли в сторону Минска, поэтому надо было остановить это. Газарос Авакян командовал стрелковым полком, и необходимо было удержать высоту направления, по которому немцы хотели прорвать. Это 6 попыток было в этом направлении. Все немцы были или уничтожены, или отброшены.
2: О том, насколько важно сегодня сохранить историческую память, рассказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что в странах Содружества не только чтят память погибших воинов, но и помогают ветеранам.
0: Таджикистан.
1: Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации среди молодежных сборных до 20 лет проходит в Таджикистане. За ходом событий следила Нушин Кузиева.
5: Для молодых игроков этот турнир – возможность получить первый опыт международных матчей. Приехали команды из Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Эти соревнования для некоторых футболистов станут началом большой спортивной карьеры. Турнир проходит по круговой системе, где каждая команда проведет по 4 матча. Победителем станет сборная, набравшая наибольшее количество очков. Как рассказывает болельщик Абдумалик, игра держала в напряжении до последних секунд.
6: Я болею за сборную Таджикистана и, конечно, желаю ей победить на этом турнире. Сделать это будет нелегко, но ребята должны постараться.
5: Свою первую игру на турнире сборная Таджикистана проводила против команды Туркменистана. Матч получился напряженным, но в компенсированное время хозяева сумели вырвать победу. По словам главного тренера Рустама Ходжаева, тактику команды пришлось вносить коррективы прямо по ходу игры.
7: Те задумки и наработки, которые мы готовили и отрабатывали на тренировках, не совсем получилось реализовать так, как хотели. Но и сборная Туркменистана – опытная команда. Они хорошо изучили нашу игру. В обороне соперник действовал очень организованно, поэтому нам было непросто выполнить свой план. Но спасибо нашим игрокам. В концовке они показали характер, проявили себя и добились победы.
5: Для молодежной сборной Таджикистана этот турнир станет этапом подготовки к отборочному турниру Кубка Азии, где футболистам предстоит сыграть с более сильными соперниками.
0: Армения.
1: В Армении готовят масштабную налоговую оттепель. Вместо обысков и уголовных дел – диалог и административные решения. Как в республике пересматривают правила игры для предпринимателей, выяснила Наира Бадалян.
8: Раньше неуплата более 10 миллионов драмов налогов или 2 миллионов рублей в Армении автоматически становилась поводом для уголовного преследования. Теперь государство предлагает бизнесу сначала провести переговоры, а также меняет порог наступления уголовной ответственности. Ежегодно Следственный комитет страны рассматривал до 600 500 таких дел. Директор консалтинговой компании Эдуард Бадалян рассказал, что из-за загруженности ведомства разбирательства затягивались на годы, а работа предприятий фактически замирала.
9: Налоговая в ходе проверки выявляет нестыковки, бизнесу предъявляются новые налоговые обязательства. А при несогласии налогоплательщика с расчетом налоговиков дело передают следствию.
8: Власти Армении решили смягчить подход. Порог крупного нарушения за год увеличили втрое. Особо крупный размер подняли до 50 миллионов драмов. Это примерно 10 миллионов рублей. Порог неуплаты налога за два года теперь составляет 75 миллионов драмов или 15 миллионов рублей. Перед возбуждением уголовного дела налоговые органы детально изучат информацию о нарушении. По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов Армении Гамлета Саакяна, предпринимателям дадут 2-3 месяца на объяснение и обжалование. Пересмотр коснется в том числе и уже заведенных дел.
7: В итоге почти треть текущих дел просто уйдет из уголовной плоскости. Кроме того, бизнес сможет снять арест с имущества под банковскую гарантию или залог акций и облигаций.
8: Изменения в налоговый кодекс заработают уже в июне. В Комитете госдоходов заверяют, главная цель реформы – сохранить работающие предприятия и помочь бизнесу выбраться из долговой ямы.
0: Казахстан.
1: В Алматы дефицит автомехаников. В городе зафиксировано самое большое число авто. Как сегодня работают станции техобслуживания и кто готовит новых специалистов, расскажет Тамара Зарипова.
10: В Алматы открыты десятки вакансий в сфере автосервиса, но закрываются они медленно. Работодатели ориентируются на специалистов с опытом, но большинство соискателей только начинают свой путь в профессии. На этом фоне особенно ценятся мастера с многолетней практикой. Один из них – Сарсенбек Нусипов. В профессии автомеханика он более 30 лет. Интерес к технике у него появился еще в школьные годы.
11: Поступил в ПТУ на механика, отучился, потом ушел в армию, после уже начал работать в селе, в основном с советскими машинами – МАЗ, КАМАЗ, Жигули. Затем постепенно переехал в город, снял небольшое помещение, начал развивать свое дело. Так и набрался опыта, стал профессионалом.
10: Каждый день мастер обслуживает несколько автомобилей, занимается ремонтом двигателей и ходовой части. Некоторые заказы требуют недель и даже месяцев работы, отмечает Сарсенбек Нусипов.
11: Сначала снимаем подрамник, затем устанавливаем двигатель, перед этим ставим коллектор и потом соединяем коробку передач. После установки подключаем проводку. Сейчас машин стало больше, работы прибавилось, поэтому нужны грамотные обученные мастера.
10: Сегодня в колледже по направлению техническое обслуживание транспортных средств обучаются 146 студентов. В ближайшие годы именно они должны пополнить рынок труда и частично закрыть дефицит кадров в сфере автосервиса.
0: Беларусь.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан страны с Днем государственных герба, флага и гимна. По всей республике прошли патриотические акции. Как в Минске несли самый большой флаг страны, расскажет Юлия Славинская.
2: Осенью 1943 года Дамулу Азизов участвовал в боях на Днепре под Гомелем за освобождение Беларуси. Гитлеровцы называли эту оборону неприступным восточным валом. Но младший сержант Азизов первым ворвался в немецкую траншею и уничтожил расчет вражеского пулемета. Дамулу Азизов герой интернациональный. Боевое крещение он принял под Сталинградом, а позже оказался на белорусской земле, где пал смертью храбрых. Почтить его память в Минске собрались сотрудники исполкома СНГ, послы и дипломаты стран Содружества, говорит чрезвычайный полномочный посол Таджикистана в Беларуси Сафарзада Бахтавар Амирали.
3: Благодаря нашим двум лидерам нации, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемый Мали Рахмона, наши экономические, политические взаимоотношения находятся на самом высоком уровне. Культурные, гуманитарные составляющие, как наша общая ценность, наша общая победа в Великой Отечественной войне проходит красной нитью в этих взаимоотношениях.
2: В честь героя Советского Союза, который до ухода на фронт работал учителем, в Минске названы улицы в Центральном районе и школа. Для ее учеников таджикский солдат стал символом мужества. Звание Героя Советского Союза за освобождение Беларуси были удостоены 15 жителей Армении. Так, во время операции «Багратион» особо отличился Газарос Авакян. Когда многотысячная армия Гитлера попала в Минский котел, полк Авакяна дал отпор фашистам и не позволил им прорваться к городу. Рассказывает председатель Минского армянского городского культурно-просветительского общества «Айстан» Георгий Егиазарян.
4: В Червенском районе, но это шли в сторону Минска, поэтому надо было остановить это. Газарос Авакян командовал стрелковым полком, и необходимо было удержать высоту направления, по которому немцы хотели прорвать это. 6 попыток было в этом направлении. Все немцы были или уничтожены, уничтожены или отброшены.
2: О том, насколько важно сегодня сохранить историческую память, рассказал первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что в странах Содружества не только чтят память погибших воинов, но и помогают ветеранам.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бози накунад зинхор. Хобака шавад душвор, тап кунад ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамиша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс. Маас барой кудакони аз ду муха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав. Дардро раф карда, илтиҳобут табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Беби ва Пардифен Кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: 23 май як рӯзи хосу арзишмандест баҳри ҷавонони тоҷик ва бо ифтихору тантана аз ин рӯз истиқбол намуда. Пайи ҳифзи арзишҳои миллӣ, манфиатҳои миллӣ ва баҳри рушди давлатдории миллӣ камари ҳимат мебанданд.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке